0: La música que más te gusta. La radio que más escucha.
1: 101.3.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».